0: satrda.
1: Kimki sadoqat haqida hech qachon ont ichmagan bo'lsa, u hech qachon ontini buzmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Balki ish unchalik ham yoqimli mashg'ulot emasdir, lekin ertalab qayergadir borish kerak-ku.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Мавсум таровата.
2: Бзда, йоз мавсума.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что от стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю тюнит плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркас.
3: Ladies, gentlemen, Даурон Эргашев.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

сколько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меня ж породимы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью. Хочешь

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ichasizmi? Yo'q. Chekasizmi? Yo'q. Meni dodiratmang. Baribir bir sababini topaman.

0: подкаст «Радио Сударь».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Мана шу кулбадидем кошрадидем енди биз уй Худога шукр.
4: А, яп ёк. Ҳамма ёқ бир жуда ҳам чиройли қилиб, яп бўлишим керамиз. Шу, лекин Санжар бир нарсанга тушунмадим-да. Нимага бу пардаларнинг ҳаммаси йиртилиб ёсибди?
3: Йиртилаётгани ё ахмоқ, ахир у жалюзи.
4: Оу, жалюзи.
5: Шу жалюзин бор экан у шу. Жакузи ё мурдо.
3: Бешакут бор, ҳаммаси бор. Яқинда инги ласетти олдим, ласеттида тўғри қайнатамнинги хотин маҳалласига борсам, энди ҳамма менга қараб турди. Umma naqlay bo'lib ketdi.
4: Nima qildi? Ammo misol uchun mana qo'yliqdan kechib yangi eshak arava olib, xotinimni solib mahallasiga borsam, butun mahalla kelib tomosha qilyapti.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua